Это чей? Чей? Числит Крингвашп. Вид Хойдост. Nu leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjolver skriva.